0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны.

0: течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.
2: Здравствуйте! На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звоните по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается «Баста». Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71,02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Поведение человека.

0: Человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимей других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали, чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
0: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 утра, это Радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости на Радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71,02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка, паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: услугами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Сейчас о погоде на сегодня. Первый летний день, на 1 июня. Синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, днем до плюс 19.
4: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе летнее утро. Сегодня у нас понедельник, 1 июня, первый день лета. В Екатеринбурге 7.11, но пока еще погода не сказать, чтобы летняя, довольно прохладно. Плюс 11 синоптики в течение дня обещают нам, напомню, до плюс 19. С вами Калашников. Просыпаемся в компании Радио Си. Дальше для вас гороскоп буквально через 5 минут.
1: Реклама. Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
2: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
3: 124-730-308-460.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
11: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
12: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
11: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
0: В целом по городу пока еще затруднений немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла. Есть скопление машин на Высоцкого от Сыромолотова до Егоршинского подхода, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской улицы.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Начинаем это летнее утро с жарких хитов «Радио Си». В Петербурге 7.16 плюс 11. Дальше поговорим о том, как в кресле можно сидеть с пользой. Как это, разберемся. Ну а пока время гороскопа. Анна Романова на «Радио Си».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади. Вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио Си.

0: Екатеринбурге сейчас солнечно, при этом влажная и такая приятная прохлада, помогающая проснуться. Плюс 11 в центре города, а сейчас 7:22. У нас интересная тема. Послушаем Катю Григорьеву на Радио Си.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
0: В Екатеринбурге 7:24, за окном плюс 11. Дальше возвращаемся к музыке на Радио Си.
1: Реклама.
4: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
7: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
8: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
7: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
8: СКМ «Девелопмент». 8-343-247-84-30.
7: Реклама. ЖК «СКМ «Ривер». ОИЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
10: «Ну, а ты?»
9: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
11: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так о чем мы?
11: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Начинаем это утро понедельника с бодрящей музыки Радио Си. Сегодня у нас 1 июня, сейчас 7:30 плюс 11. Чуть подробнее о погоде на сегодня через минуту, пока новости на Радио Си.
1: Доброе утро. В июне Центробанк может снизить ключевую ставку на 1% пункт с 14,5% до 13,5% годовых. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Заседание директоров по ставке состоится 14 июня, пишет газета.ру. В Свердловской области снизилось количество ДТП с участием детей. С начала года зарегистрировано таких аварий 116, в них трое детей погибли, 125 пострадали. Это на 11% меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в облгаи, пишет «Комсомольская правда». Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале на предстоящей неделе, обещает Росгидромет. При этом будет тепло. По ночам примерно плюс 13, днем от 20 до 23 градусов. Каждый день до субботы включительно ожидаются дожди. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». Синоптики слегка скорректировали прогноз. На сегодня будет облачно, небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20. Примерно так же в Нижнем Тагиле и Краснотуринске, в Первоуральске и Новоуральске максимум плюс 17 днем. Чуть-чуть прохладнее.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си на 103,7 FM. В Екатеринбурге 7:39 плюс 11. Отличного утра. Дальше вспомним замечательного композитора Евгения Птичкина, который подарил нам, например, такой хит, как «Ромашки спрятались». Всего у него более сотни песен. Подробности последуют буквально через 5 минут на Радио Си.
1: Реклама. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
2: Кофейня в доме. Большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
0: За минувшие полчаса дорожных затруднений в городе стало ожидаемо больше. Яндекс.Карты показывает 3 балла. Давайте расскажу подробнее. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Крупнейшее скопление машин сейчас на Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Березовский тракт, Трудовая стоят от Барьерной до Мурзинской. Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Отмечу автомагистральную от теплоходного проезда до улицы Пехотинцев.
7: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Радио Си 103,7 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Вы слушаете Радио Си, там, где музыка прежде всего. Сейчас 7.45, плюс 11. Напомню, синоптики обещают нам сегодня до плюс 20. В течение дня будет небольшой, но все-таки дождь. Сейчас на Радио Си давайте узнаем, каким этот день был в истории. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Сегодня у нас первый летний день, 1 июня, понедельник. Спасибо, что начинаете этот день в компании «Радио Си». Сейчас 7.55 плюс 12, буквально через 5 минут у нас новости на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 103.7 FM. Радио
0: Си. На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
14: От саженцев сливы до системы полива.
15: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер. Значит, все окей на даче.

0: 8.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновляются с 1 июня. Первый самолет Аэрофлота должен вылететь из Шереметьево в 7.05 по московскому времени. Ранее перевозчик сообщал, что в июне будет летать из Москвы в Дубай один раз в сутки, а с 1 июля запланировано уже по два рейса. Интерфакс напоминает, что авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в Арабские Эмираты. Остановку междугородних автобусов перенесут на все лето на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, автобусы будут высаживать и ожидать пассажиров на улице Вокзальной. Изменения коснутся автобусов номер 100, 114 и 156. На свое привычное место конечную автобусов из Березовского и Северки вернут только 30 сентября. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. О зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УРГЭУ, Горного и филиала Академии госслужбы. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акробат прошел между двумя высочайшими небоскребами Польши. Расстояние, пройденное спортсменом, составило 0,5 километра. Канат натянули между зданием ЕС Варса Тауэр и Дворцом культуры и науки, пишет газета РУ. Экстремал шел на высоте 180 метров совершенно без страховки. Видео опубликовано в соцсетях и мировых СМИ. Ранее Роза уже совершал экстремальные переходы по стропе, в том числе переход через пролив Босфор из Азии в Европу и переход через пролив из материковой Италии на Сицилию. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Дом с
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня будет облачно, небольшой дождь, днем в Екатеринбурге плюс 18-20, пока за окном плюс 12.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Только 8.09 плюс 12. Желаю отличного утра понедельника в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, и в этом часе я специально сделаю ошибку. Как только вы ее услышите, набирайте первым 235-103-7. Кто первым поймает мою ошибку на «Радио Си», тот и получит сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ловите мою ошибку на «Радио Си». Ну, еще раз, наш номер 235-103-7. Ну, а прямо сейчас слово нашему автообозревателю на «Радио Си» «Минута драйва». Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа – легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов «Ауди 80» и купе «Коррадо». Наконец, современное направление. Спортивные версии «Порше 911» и тюнингованные лифтбеки «Шкода». Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Вы слушаете «Радио Си» в Екатеринбурге 8.12, плюс 12 за окном. Расскажем дальше про мировой тур «Роксет» и поиграем в день рождения каждый день на «Радио Си».
4: Реклама.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же «Сималэнд». Все так и задумано.
8: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
9: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
10: ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
11: 124-730-3084-60.
12: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
13: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
17: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Вчера, кстати, проезжал в этом месте, и была пробка, несмотря на выходной день. Сейчас скорость потока здесь 4 км в час. Отмечу также Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. Березовский тракт, Трудовая улица стоят от Барьерной до Мурзинской. Фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Шевская от Красных командиров до Фронтовых бригад.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси «Золотые хиты». Сейчас 8.21 плюс 12. С вами Роман Калашников. Давайте поиграем в день рождения каждый день. Я назову дату. Если вы родились в этот день, просто дозвонитесь первым по номеру 235-103.7 и забирайте пару билетов на концерт Евгения Цыганова и группы «Мечта» 12+. Итак, внимание, играющая дата. 25 апреля. Родились 25 апреля. Звоните первым. 235-103-7. Вас ждут билеты на концерт Евгения Цыганова. Ну а сейчас у нас интересная тема. Послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Желаю отличного утра. Вы в компании Радио Си. Играем в день рождения каждый день. У нас есть звонок.
1: Доброе утро, Александра.
0: Как начался ваш понедельник?
1: Понедельник на работе. Пока еще даже кофе не попили.
0: Понятно. Но уже, видимо, выиграли приз. Какого числа родились?
1: 25 апреля.
0: Дата сегодня играет. Я вас поздравляю. Вы получаете пару билетов на концерт Евгения Цыганова и группы «Мечта». Ура!
1: Спасибо огромное. Ура! Я желаю любимому городу солнечной погоды, счастья, и чтобы все у всех было отлично. Каждый день.
0: Далее на правах рекламы. На сцене под открытым небом для вас прозвучат смесь альтернативного рока, инди, серфа и фанка с глубокими текстами. Ну а дополнит волшебную атмосферу мультимедийное шоу с оригинальным космическим видеоартом. Концерт пройдет 13 июня на сцене Летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в день рождения каждый день.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: Всех нас с первым днем осени. Сегодня у нас понедельник, 1 июня. Половина восьмого в Екатеринбурге, плюс, сколько у нас там, плюс 12, показывает термометр. Чуть подробнее о погоде буквально через минуту. А сейчас Александра Короткова на Радио Си новости. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
5: Здравствуйте. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру с 1 июня. Подать заявление о приеме документов можно будет только через госуслуги. Изменить конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить либо отозвать документы абитуриент сможет не чаще одного раза в 2 часа, пишет агентство ТАСС. Улицу Куйбышева сегодня закрыли на 2.5 месяца для движения транспорта. До середины августа в районе Исети и цирка будет идти основной этап строительства пешеходного тоннеля. Кроме автомобилей, по Куйбышеву закрывают и движение трамваев. Геоданные раскрыли масштаб нелегального альпинизма на Фудзи. Ежегодно, когда восхождения на гору официально запрещены, туда все равно поднимаются около 10 тысяч человек. Официальный сезон восхождений на Фудзияму длится с начала июля и по 10 сентября. Пик нелегальных восхождений приходится на июнь перед открытием сезона и сентябрь сразу после его закрытия. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовая бригада 27. 34 43 200. 34 43 200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Сегодня облачно, небольшой дождь, днем в Эктембурге плюс 18-20. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском, в Полевском днем до плюс 17, чуть прохладнее.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие.

0: путешествие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness Panorama от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness Panorama. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нас с первым днем осени. Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. И, возможно, сейчас будем вручать приз. Вот кто-то до нас дозванивается. Пообщаемся.
1: Алло, здравствуйте. Оговорочку вашу услышали.
0: Расскажите.
1: Не первый день осени, а первый день лета.
0: Как зовут вас?
1: Станислав.
0: Ощутили, осознали уже, что лето наступило, или пока еще нет?
1: Да пока еще нет, вот хотелось бы побольше солнышка.
0: То есть не хватает вам тепла, а вот недавно плюс 30 было.
1: Ну вот, и если бы сегодня было плюс 30, то тогда, наверное, бы хватило.
0: Хорошо, подарю вам летнее настроение. Вы, конечно же, правильно поймали мою ошибку. Сегодня первый день лета у нас. Вы получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Я вас поздравляю.
1: Ой, спасибо огромное, Радио Си. Спасибо. Всем хорошего настроения летнего.
0: Далее на правах рекламы. «Калачи» – это уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое. Завтра на Радио Си также ловите мою ошибку. Сейчас 8.52 плюс 13. Дальше поговорим про Всемирный день молока. Он отмечается сегодня.
2: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы – маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Соберите новую

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Расточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу, крупнейшие скопления машин — это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, Космонавтов стоит от Победы до Фронтовых бригад, Черепанова от остановки Черепанова до Стрелочников, Фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Отмечу, Новомосковский тракт от ЕКАТа до обелиска Европа-Азия. А здесь скорость потока 10 км в час. Скопление машин из-за аварии. По магистралям самые загруженные сейчас — это Восточная к ЦПКО, Репина в центр, Космонавтов в центр.
3: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda – объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: чуть-чуть потеплело, плюс 13. Синоптики сегодня, напомню, обещают до плюс 20, и в прогнозе небольшой дождь. Сейчас 8:49. Отличного утра в компании «Радио Си». Сейчас полистаем страницы всемирной истории. Спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: А, коровы!
5: Дети, дети, молоко, будете здоровы!
1: Реклама.
6: Ура! Вир-парк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Вир-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вир-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Начинаем это утро вместе с золотыми хитами Радио Си. Сейчас 8.54 плюс 13. С вами Роман Калашников. В следующем часе будем играть в невероятный вопрос. Участвуйте, кто первым ответит на невероятный вопрос, тот и получит приз. Подробности последуют. Ну и буквально через 5 минут у нас новости. На Радио Си расскажем про неожиданный рекорд Свердловской области и про нового чемпиона мира по хоккею.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Люксембурге 9 утра. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть. Причиной обсуждения называют рост мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок, напоминает Bloomberg, составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен этим летом. Из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка цен до $65. Ближневосточный кризис может сохранить свое влияние на антироссийские санкции вплоть до конца этого года. Свердловская область оказалась рекордсменом среди регионов по закупке вакцин от клещевого энцефалита. Общая сумма закупок вакцины составила почти 3 миллиарда рублей. По данным системы Ростендер, Средний Урал разместил 207 аукционов почти на 400 миллионов. Если к началу мая региону требовалось всего 10,5 тысяч доз вакцины, то в апреле объем закупки превышал 96 тысяч единиц препарата. Также в топ-10 регионов по закупкам вакцины вошли Новосибирская область, Москва, Петербург, Челябинская область, Приморье, Красноярск и Хабаровск. В Екатеринбурге прошли выборы в парламент Гвинейской республики. Избирательные участки для граждан этого государства были открыты в 6 регионах по всей России. В Уральском столице основным электоратом стали студенты, пишет агентство ЯН. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что комиссия оказывала помощь в организации голосования. Было предоставлено помещение и технологическое оборудование. Гвинейцы в России могли также проголосовать в Москве, Петербурге, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону. Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей и провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Ранее ведомство утвердило стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, пишет Газета.ру. Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче финны обыграли сборную Швейцарии со счетом 1-0. Для сборной Финляндии победа на чемпионате мира стала пятой в истории. Ранее финны выигрывали в 1995, 2011, а также 2019 и 2022 годах. Для Швейцарии второе место тоже не впервые. Серебро чемпионата мира хоккеисты этой страны получали 6 раз, начиная с 1935 года. Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею впервые в истории стала Норвегия, которая обыграла Канаду. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня, 1 июня, обещают нам облачный день. Будет небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге, плюс 18.20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты. С вами Роман Калашников. Отличного утра. Сегодня у нас 1 июня. Сейчас 9.07 плюс 13. Давайте поиграем в невероятный вопрос. У нас сегодня на кону прям по-настоящему летний приз под первый день лета. Кто первым ответит на невероятный вопрос, тот и заберет коробку нового экзотического мороженого «Джамейка» от хладокомбината номер 3. Итак, внимание, вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. Если у вас есть вариант, 235-103.7, звоните на Радио Си. Играем в невероятный вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж бесполезно. 235-103.7. Играем в невероятный вопрос на Радио Си.
1: Реклама.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
0: Скоро нас ждут первые ответы на невероятный вопрос. Ну и через 5 минут гороскоп на Радио Си.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует от 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Пробка на Большакова от Сурикова до Белинского. Репина стоит от Токарей до остановки Визбульвар. Фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Космонавтов от Победы до Фронтовых бригад. По магистралям сейчас самое загруженное – это Космонавтов в центр, Репина в центр.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Сегодняшний невероятный вопрос на Радио Си звучит так. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж бесполезно. 235-103-7. Послушаем версии.
1: Алло, доброе утро, интернет. Ну, потому что там не только какая-то развлекательная часть, но и чему-то обучиться можно.
2: Алло, утро доброе, Роман.
0: Да-да-да,
2: да,
0: ваш...
2: меня Михаил зовут. Но я предполагаю, что большинство родителей считают, что для всех, ну, для подростков от шпаргалок, которые они прячут во время экзаменов.
0: Да, сами прятали?
2: Когда это было? Мне 52 года, ёшки-матрёшки.
0: Ну, может быть...
2: В то время ещё ЕГЭ не было.
0: Ну, шпаргалки писали задолго до ЕГЭ. Может быть, у вас какая-то была особенная шпаргалка, про которую до сих пор никто не знает? Давайте поделимся.
2: А, так я в ручку прятал. Писал мелким-мелким почерком, прям очень мелко. И на стержень наматывал и в ручку.
0: Слушайте, класс, отличная и шпаргалка, и версия. Но у нас немножко о другом. Все-таки в вопросе современные родители.
2: Современная шпаргалка, телефон.
0: Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 235-103-7. Звоните на Радио Си. Ну а сейчас время гороскопа.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади. Вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах. Не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
0: Сейчас 9.20 плюс 13. Дальше расскажем о том, как сидеть в кресле с пользой для здоровья. Ну и, конечно, продолжим играть в невероятный вопрос. Он сегодня, напомню, звучит так. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж бесполезно. Звоните на Радио Си прямо сейчас. 235-103-7.

0: Друзья, пока невероятный вопрос на Радио Си не разгадан, напомню, как он звучит. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. Пока, к сожалению, нет правильного ответа у нас, но, значит, у вас есть шанс ответить правильно на невероятный вопрос и забрать классный приз. И небольшая подсказка. Давайте обратим внимание на слово «современных родителей». 235-103-7, звоните на Радио Си, если у вас есть вариант. 235-103-7.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.

0: Продолжаем играть в «Невероятный вопрос» на Радио Си. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 235-103,7. Принимаю версии.
1: Алло, доброе утро. Моя версия — гаджеты. Все телефоны, ноутбуки, приставка, что там еще? Оно же все развитие.
0: А как близко? Вот... Если бы мы играли в «горячо-холодно», я бы сказал «горячо», но вот пока правильного ответа нет. Вот давайте на приставке сосредоточимся.
1: Так.
0: Что там может быть? Какой ответ, если я вот обращаю на это внимание?
1: Компьютерные игры.
0: А в чем польза?
1: Развивает скорость, реакцию, какую-то логическую цепочку выстраивания, если играешь в игры.
0: А вы одобряете вообще вот такой досуг?
1: Ну, мне кажется, как бы когда это не основную часть времени составляет, то почему бы и нет? Какую-то часть небольшую.
0: Как зовут вас?
1: Евгения.
0: Евгения, вы правильно ответили на невероятный вопрос с маленькой подсказочкой, но тем не менее. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что же, по их мнению, не так уж бесполезно, это видеоигры. Ну и аргументы в пользу видеоигр, собственно, вы назвали. Я вас поздравляю, вы получаете коробку нового экзотического мороженого «Джамейка» от хладокомбината номер 3. Ура!
1: Я Евгения, а Сельмаша разгадала невероятный вопрос на радио Си.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
0: Завтра на Радио Си также будем играть в «Невероятный вопрос». Сейчас 9:34. Встречаем Александру Короткову. Новости на Радио Си.
4: Здравствуйте. Военные США за 3

0: Недели негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив. Это произошло, несмотря на риски, возникшие из-за тупика в переговорах о прекращении конфликта с Ираном. Большинство судов просто отключали транспондеры, чтобы их не обнаружили в узком проливе, пишет Интерфакс. Хоккейный автомобилист покинули 6 игроков. Среди тех, с кем клуб не продлил контракты, нападающие Брукс Мейсик, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев, а также защитники Максим Осипов и Юрий Паутов. По данным пресс-службы, спортсменов поблагодарили за добросовестный труд и игру. В Госдуме допустили перенос сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банков. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского международного экономического форума. Напомню, что в планах ЦБ запустить операции с цифровым рублем в крупнейших банках уже с 1 сентября этого года. Александра Короткова, Радио Си.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». Сегодня в Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. В течение дня плюс 18-20. Примерно так же в Нижнем Тагиле и Краснотуринске. Чуть-чуть прохладнее в Первоуральске и Новоуральске. Днем до плюс 17.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Петербурге 9.41 плюс 13. Дальше вспомним замечательного композитора Евгения Птичкина, который подарил нам такие хиты, как «У любви глаза зеленые», «Ромашки спрятались». Расскажем про его судьбу буквально через 5 минут на Радио Си. А сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Росточной 38. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин сейчас на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Проезжу отмечу Блюхера от Краснодарской улицы до Сахалинской. Фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Новгородцевый стоит от 40-летия Комсомола до объездной дороги. Плотно на Гурзувской от Серафима Дерябиной до Московской улицы.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: 9:46 в Екатеринбурге, сейчас плюс 14, прям распогодилось, солнце светит, небо голубое, прям красота. Скоро мы к музыке вернемся, пока же давайте полистаем страницы всемирной истории на радио Си. Катя Григорьева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 9.56 плюс 15. Сегодня у нас понедельник, 1 июня. Дальше на радио Си новости. Буквально через 4 минуты расскажем, например, о том, как свердловский губернатор поздравил школьников. У них начались каникулы. Ну и расскажем про котенка-путешественника, который проехал через всю Пенсильванию под капотом автомобиля.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап.
5: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
8: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
10: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
9: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
10: СКМ «Девелопмент». 8-347-84-30.
9: Реклама. ЖК «СКМ «Ривер». ОИЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Екатеринбурге 10 утра. Это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Регистрация и посадка на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны по биометрии. С 1 июня стартовал эксперимент, который ранее анонсировал Минтранс. Предполетные процедуры пассажиры проходят с помощью системы биометрической идентификации без предъявления паспорта. Проект стартовал в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителей авиаотрасли, сообщает Интерфакс. Чтобы получить доступ к услуге, пассажирам необходимо заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Губернатор Денис Паслер поздравил свердловских школьников с началом каникул. Сегодня точно самый счастливый день в году, и хотя погода немного подводит, лето официально наступило, а с ним и долгожданные каникулы, написал глава области в своих соцсетях. Денис Паслер пожелал школьникам провести летние месяцы весело и с пользой. В Международный день защиты детей хочу напомнить всем взрослым, что здоровье, безопасность и жизнь каждого ребенка – наша с вами ответственность. Летние каникулы должны пройти без забот. И ярко, и мы подготовили региональную инфраструктуру детского отдыха для тысяч юных уральцев, добавил свердловский губернатор. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Котенок проехал более 160 километров под капотом автомобиля и только испугался. Пушистого автостопщика обнаружили в США, пишет газета.ру. Водитель ехал по Пенсильвании и остановился в Бризвуде, чтобы перекусить. Прохожие предупреждали, что около машины крутится котенок, но перед выездом водитель никого около своего автомобиля не нашел. На следующий день автовладелец услышал мяуканье из-под капота. Несмотря на долгую дорогу, котенок оказался цел и невредимый, отделался только испугом. Котенка назвали Бризи в честь Бризвуда. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня, первый летний день, обещают облачную погоду. Будет небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге до плюс 20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си прекрасная музыка для создания летнего настроения. К хитам мы вернемся совсем скоро, пока слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Эктембурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа, легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов Audi 80 и купе Corrado. Наконец, современное направление. Спортивные версии Porsche 911 и тюнингованные лифтбеки Skoda. Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
1: Реклама.

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего. В Люксембурге 10.11 плюс 15. Дальше на Радио Си расскажем о мировом туре Roxette.
2: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Сейчас, наверное, многие уже на своих рабочих местах. Пожелаю, чтобы этот понедельник прошел легко и продуктивно. Для вас прекрасная музыка на Радио Си. Сейчас 10:20 плюс 15. Давайте послушаем Катю Григорьеву. У нас интересная тема на Радио Си.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

очень узнаваемое звучание Роксет. Вам отличного утра. Сейчас 10:22 в Екатеринбурге, плюс 15. В середине часа новости на Радио Си.

0: России. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: И сегодня у нас 1 июня, понедельник, время, когда можно порадоваться за школьников, у них каникулы, ну и, конечно, за всех нас, поскольку наконец-то наступило лето. В Екатеринбурге 10.32, плюс 15, насколько летней сегодня будет погода, расскажу буквально через минуту, но пока на Радио Си новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Здравствуйте. В Госдуме напомнили о том, как подростки могут работать в каникулы. Школьники должны быть официально трудоустроены. Все необходимые нормы для этого прописаны в Трудовом кодексе и касаются возраста от 14 до 18 лет. Депутаты добавили, что школьников нельзя привлекать на вредные и опасные производства, а до 16 лет на трудоустройство ребенка должны дать согласие родители. Автомобилиста покинули игроки, отыгравшие в клубе от 3 до 9 сезонов. На счету Степана Хрипунова 364 матча и 114 очков. Брукс Мейсик провел в автомобилисте 7 сезонов и стал рекордсменом клуба по числу матчей среди легионеров. В дни проведения Петербургского международного экономического форума его гости тратят заметно больше обычных туристов. По данным Сбериндекса, средний чек участников и гостей прошлогоднего форума составил 3500. Это почти втрое выше покупок обычных туристов, пишет РБК. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20. Примерно так же в Каменск-Уральском и Асбесте, в Полевском чуть холоднее, до плюс 17 обещают синоптики.
1: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 10.51 плюс 15. Синоптики, напомню, обещают нам сегодня до плюс 20, но при этом небольшой дождь в прогнозе. К хитам скоро вернемся. Пока же слово Кате Григорьевой. У нас всемирная история. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Реклама.
2: Ура! Верпарк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: крутые хиты на Радио Си. Дальше услышим «Аха, Lifelines». Такая текучая, красивая песня. Дождитесь. Ну и через пару минут на Радио Си новости. Но пока музыка понятная без слов. Для вас «Planets» на Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 11 часов. Это радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Первый за три месяца рейс Аэрофлота вылетел сегодня из Москвы в Дубай. Пассажиры отправились в Арабские Эмираты с самолетом Boeing 737. Время в пути составит 6 часов и 3 минуты. В июне авиакомпания будет выполнять рейсы по разу в сутки, а с 1 июля дважды в день. Воздушное пространство нескольких стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Вывозные рейсы российские перевозчики завершили из Арабских Эмиратов 11 и 12 марта, после чего авиавласти рекомендовали авиакомпаниям приостановить продажи билетов на этих направлениях, напоминает Интерфакс. А Екатеринбургу напомнили про запрет полетов беспилотников над городом. Мера была введена указом губернатора еще в мае 2023 года и направлена на обеспечение безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство дроны, квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты без специальных разрешений. Запрос на полет необходимо подавать не менее чем за сутки, сообщает официальный портал Екатеринбурга. За нарушение правил использования воздушного пространства над городом владельцев дронов могут оштрафовать. Наступившая неделя в Свердловской области будет умеренно прохладной и богатой на осадки. Средние суточные температуры воздуха в регионе прогнозируют в пределах климатической нормы и даже несколько ниже ее, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Температура воздуха по ночам будет от плюс 9 до плюс 12 градусов, а днем обещают не выше плюс 20. Дональд Трамп в последний момент приостановил заключение сделки с Ираном. Во время заседания в оперативном штабе президент США неожиданно распорядился внести изменения в соглашение, пишет Axios. Официальной информации о претензиях нет, однако американский президент может быть недоволен вопросом иранской ядерной программы. Эксперты предполагают, что очередной раунд переговоров может затянуться, при этом в Белом доме рассчитывают достигнуть договоренностей уже к концу этой недели. Геоданные раскрыли масштаб нелегального альпинизма на Фудзи. Ежегодно, когда восхождения на гору официально запрещены, туда все равно поднимаются около 10 тысяч человек. Пик нелегальных восхождений приходится на июнь, прямо перед открытием сезона, и сентябрь, сразу после его закрытия. Исследование основано на данных с 93 миллионов смартфонов японских пользователей и не учитывает иностранный турпоток, на долю которого в разрешенный сезон восхождения обычно приходится от 20 до 50% всего потока. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А сегодня облачно, небольшой дождь. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 20.
2: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: которую в свое время очень долго и тщательно готовили к выходу. Говорят, что было целых 10 вариантов этого трека с разными аранжировками и даже мелодиями. Но вот решили, что вот именно этот вариант достоин релиза. Kings and Queens, Ava Max на Radio C, золотые хиты. Калашников с вами, рад составить компанию. У нас впереди Ванатек и Нелли, это через 5 минут. И раньше Бутусов, Берег.
1: Реклама.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
1: Телефон рекламной службы 235-09-00. 5.
2: Радио Си.

0: Радиоси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радиоси.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Это «Cardigans» на радио «Си», музыка, которую мы любим. На старте хит «Man I Need» — это свежая песня Оливии Дин через полторы минуты. Ну а пока с новостями Александра Короткова на радио «Си».
1: Здравствуйте. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру с 1 июня. Подать заявление о приеме документов можно будет только через госуслуги. Изменить конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представлять и отозвать документы. А также представить или отозвать документы абитуриент сможет не чаще одного раза в 2 часа. Об этом пишет агентство ТАСС. Улицу Куйбышева сегодня закрыли на 2 месяца для движения транспорта. До середины августа в районе моста через Исеть около цирка будет идти основной этап строительства пешеходного туннеля. Кроме автомобилей, по Куйбышева сегодня закрыли и движение трамваев. Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы, так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Большинство опрошенных настроение во время перерыва лучше всего поднимает домашняя еда. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
2: Реклама. Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас «Авентура», чуть раньше «London Beat» «I've been thinking about you». А начнем нашу музыкальную подборку с «Золотую коллекцию» с Сэм Браун на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Радио Си в финале золотой коллекции «Авентура». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся утром во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 3 минуты приятную компанию вам составит моя коллега Катя Григорьева. Но пока музыка понятная без слов. На Радио Си мелодия «Токката» Виктор Зинчук, спонсор ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Руси, 103.7 FM в Екатеринбурге, 12.01. Сейчас новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть. Причиной обсуждения называют рост мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок, напоминает Bloomberg, составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен этим летом. Из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка цен до $65. Ближневосточный кризис может сохранить свое влияние на антироссийские санкции вплоть до конца этого года. Свердловская область оказалась рекордсменом среди регионов по закупке вакцин от клещевого энцефалита. Общая сумма закупок вакцины составила почти 3 миллиарда рублей. По данным системы Ростендер, Средний Урал разместил 207 аукционов почти на 400 миллионов. Если к началу мая региону требовалось всего 10,5 тысяч доз вакцины, то в апреле объем закупки превышал 96 тысяч единиц препарата. Также в топ-10 регионов по закупкам вакцины вошли Новосибирская область, Москва, Петербург, Челябинская область, Приморье, Красноярск и Хабаровск. В Екатеринбурге прошли выборы в парламент Гвинейской республики. Избирательные участки для граждан этого государства были открыты в 6 регионах по всей России. В Уральском столице основным электоратом стали студенты, пишет агентство ЯН. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что комиссия оказывала помощь в организации голосования. Было предоставлено помещение и технологическое оборудование. Гвинейцы в России могли также проголосовать в Москве, Петербурге, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону. Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей и провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Ранее ведомство утвердило стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, пишет газета.ру. Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче финны обыграли сборную Швейцарии со счетом 1-0. Для сборной Финляндии победа на чемпионате мира стала пятой в истории. Ранее финны выигрывали в 1995, 2011, а также 2019 и 2022 годах. Для Швейцарии второе место тоже не впервые. Серебро чемпионата мира хоккеисты этой страны получали 6 раз, начиная с 1935 года. Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею впервые в истории стала Норвегия, которая обыграла Канаду. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: И о погоде. Завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9.11, завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут первого в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева, и я желаю нам всем чудесного лета. Целых 3 месяца впереди. А также у нас еще много великолепнейшей музыки. Вы слушаете Радио Си. Дальше серебро. Дыши.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
7: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
8: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
7: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
9: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОАЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
13: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: новости и музыка, которую мы любим. 12.17, Тедди Свимс на очереди, мистер Know It All. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноохотных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.

0: Сант. Это произошло при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию. Танкер направлялся из Мурманска в порт в Балтийском море. Корабль ходит под флагом Мадагаскара. В Кольцово в День защиты детей все объявления делают дети. Юными дикторами в преддверии праздника традиционно стали дети сотрудников Международного аэропорта Екатеринбурга. Ребята поздравляют путешественников с праздником, а также рассказывают о некоторых сервисах для пассажиров с детьми. День знаний нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьные линейки. Предложение в очередной раз прозвучало в Госдуме. Нерабочим 1 сентября можно сделать в том числе за счет одного выходного в новогодние каникулы, предложили парламентарии. Александра Короткова, Радио Си.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: И о погоде. Спонсор ООК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». Завтра облачно с прояснениями, а днем небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11, днем во вторник до плюс 20.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12.41 в Екатеринбурге, и впереди песни, которые с каждым годом все лучше. Шуга, Бейвс, Коннелс и Джой. Золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: О, не кончай.

0: автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
9: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
10: Мы делаем мебель, вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
11: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня» адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца июня этого года.
13: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Без 4 минут час в Екатеринбурге. Это Радио Си. Роскошные 5 песен о любви ждут нас в начале второго. А прямо сейчас музыка, понятная без слов. Это Space.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио Си. Сейчас новости Александра Короткова. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Пятигорске до 50 человек выросло количество госпитализированных в результате массового отравления в кафе. От поездки в больницу отказались всего 5 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставрополья. Кафе, где питались пострадавшие, закрыто. К расследованию приступили специалисты Роспотребнадзора. Параллельно обстоятельства массового отравления проверяет прокуратура и выясняет Следственный комитет. Лабораторные анализы показали, что пострадавшие заболели сальмонеллезом. Госавтоинспекция Свердловской области объяснила суть запрета на публикацию фото и видео с нарушениями правил движения. Предупреждение о штрафах не ограничивает деятельность СМИ и не касается материалов, которые информационные порталы публикуют, чтобы информировать о безопасности дорожного движения. Далее цитата. Предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других на совершение аналогичных противоправных действий. Конец цитаты. Губернатор оценил ход работ по благоустройству набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге. По словам Дениса Паслера, работы идут по плану. На участке от дома номер 11 по Гражданской до улицы Колмогорова сейчас устраивают основание тротуаров и площадок, а также монтируют опоры освещения, сообщили в региональном департаменте информполитики. Реконструкция проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, до 12 июня свердловчане на госуслугах могут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина в России до конца ноября. Ограничения будут действовать в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Россиянам тем временем напомнили о длинных выходных в июне. Сокращенной будет рабочая неделя с 8 по 11 число, после чего страну ожидают сразу 3 выходных подряд с 12 по 14 июня. Таким образом, россияне будут работать с понедельника по четверг, а отдыхать с пятницы по воскресенье. Предыдущие 3-дневные выходные в России, напомню, 2 раза были в мае. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: И о погоде. Завтра облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11. Завтра днем до плюс 20.
8: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
9: На Радио Си.

0: Продуктивно трудимся под золотые хиты. Это Радио Си. 13:20. И дальше у нас Александр Яковлев и Ля Буш. Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Вот придем, дома поговорим.
9: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
10: ООО «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
11: 103.7 FM. Радио Си.

говорить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. В Екатеринбурге 13:30. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Риски заноса лихорадки Эбола в России оцениваются как минимальные. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова. Она добавила, что эпидобстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Слова главы Роспотребнадзора приводит ТАСС. Станция «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге временно стала площадью 1906. Станцию переименовали в честь даты проведения Ural Music Night. Наименование провисит до 20 июня. Об этом порталу 66.ru рассказали в пресс-службе фестиваля. Название станции в поездах теперь объявляет фронтмен Чайфа Владимир Шахрип. В Госдуме допустили перенос сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банков. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского экономического форума. Напомню, что в планах ЦБ запустить операции с цифровым рублем в крупнейших банках страны уже с 1 сентября этого года. Александра Короткова, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООН «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. Дальше тройка золотых хитов. Услышим волшебный голос Селин Дион. And you the has come. Будет Sonic Sky. И в начале легенда от Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си, 103.7 FM. У меня великолепная новость. Уже через несколько минут вы можете получить в подарок книгу путешествия «Смотри, Урал». Что для этого нужно делать? Слушать внимательно Радио Си. В конце часа музыка, понятная без слов, это Wise Hand Timeless. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Соберите коллег.

0: по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
2: 16+. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: 103.7 FM. Радио Сити.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
5: От саженцев сливы до системы полива.
6: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: В Екатеринбурге без одной минуты два. Это Радио Сим. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. Стоимость обучения в российских вузах выросла на 10%. Это данные предварительного отчета Минурнауки. Параллельно с повышением цен на обучение в вузах, университеты начали сокращать количество платных мест. Если раньше университет мог набирать неограниченное количество студентов-контрактников, то сейчас по решению правительства объем сокращения составил до 13%. Под сокращение попали специальности, которые с избытком представлены на рынке труда. Что касается цен, то быстрее всего в высшем образовании растет стоимость обучения на направлениях, которые имеют отношение к ядерной физике, а медленнее всего дорожают IT-специальности. В Екатеринбурге выросли штрафы за неоплату парковки. С 1 июня вступило в силу правило, единое для всей страны. За неоплату парковки штраф составит 3500, об этом пишет «Новый день». Эта же санкция распространяется на парковку для инвалидов. В Екатеринбурге муниципальную парковку требуется оплачивать в течение первых 15 минут, либо уехать с нее в течение этого же времени. До 1 июня штраф за платные парковки в Екатеринбурге составлял 3000. Синоптики подвели итоги последнего дня весны. 31 мая в большинстве районов Свердловской области шли сильные дожди и даже прогремели грозы. А в ночь на 1 июня на востоке региона выпало от половины до 70% месячной нормы осадков. В Екатеринбурге днем и вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник, выпало не более 20% от нормы. В ближайшие дни в Свердловской области осадков будет меньше, но уже к четвергу к территории Урала подойдет очередной циклон со стороны Казахстана. Дожди пройдут не только в Свердловской, но и в соседней Челябинской области. Военные США за 3 недели негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив. Это произошло, несмотря на риски, которые возникают из-за тупика в переговорах о прекращении конфликта с Ираном. Большинство судов просто отключали транспондеры, чтобы их не обнаруживали при прохождении по узкому проливу, пишет Интерфакс. В Китае из-за тополиного пуха сгорели десятки автомобилей. Местный житель решил, что назойливый пух мешает ему гулять, и чиркнул зажигалкой. Из-за ветра пламя быстро распространилось и охватило машины на парковке. Некоторые электрокары выгорели полностью, пишет РИА Новости. Автомобили при этом были совершенно новыми, и их планировали передать владельцам. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация», дом с
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11, днем завтра до плюс 20.
4: Реклама. «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 1 июня, лето, у детей каникулы, праздник детский. Что мы дарим? Конечно же, детскую книгу, да еще какую. Это книга путешествия под названием «Смотри, Урал». Через несколько минут кто-то из вас получит ее в подарок. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Ура! Вир-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

Оси 103.7 FM. Итак, лето у нас что? Правильно, лето — это идеальное время для новых маршрутов. И всю эту неделю на Радио Си мы разыгрываем большое иллюстрированное издание «Смотри, Урал!» Книга-путешествие от первого независимого детского книжного издательства в России «Самокат 6+». Чтобы книгу получить, нужно прямо сейчас первым дозвониться по номеру 235-103.7 и правильно ответить на вопрос о достопримечательностях Урала. Итак, 235-103.7.

0: России. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Лето, время путешествий, и на Радио Си мы дарим вам книгу «Смотри, Урал!» Книгу путешествия 235-103-7. Радио Си, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
1: Меня зовут Ольга.
0: На работе?
1: Нет, по семейным делам.
0: Отлично, то есть вы можете целиком погрузиться в наш Урал, правильно?
1: Правильно.
0: Сейчас вам придется отвечать на вопрос. А вопрос такой. Я назову три озера, а вы мне скажите уж, какое из них находится на Урале. Готовы?
1: Да.
0: Итак, Эльтон, Тургаяк или Баскунчак?
1: Озеро Тургаяк находится на Урале.
0: И это правильный ответ. Оно находится где, если быть точнее? Наверняка вы мне сейчас это тоже скажете.
1: Ну, оно здесь у нас находится.
0: Конечно, у нас, а точнее у наших соседей, знаменитой области, которая богата озерами.
1: Озерами Челябинска.
0: Абсолютно верно. Его еще называют Уральским Байкалом за кристально чистую воду. Вы там не были?
1: Нет, еще пока не доехала.
0: Обязательно доедете. Каждый должен на Урале побывать на озере Тургаяк. Я еще раз вас поздравляю и вручаю вам торжественно прекрасную, замечательную книгу. Называется она «Смотри, Урал. Книга путешествия».
1: Потрясающе, ура!
0: Когда у вас в ближайшее время будет попутешествовать?
1: Ой, сейчас как раз каникулы начались, вот мы с детьми, обязательно заберу книгу, обязательно изучим и придумаем, куда мы поедем.
0: Там знаете сколько вариантов? Что-нибудь для себя подберете? Там, наверное, вообще на всю жизнь можно маршруты составить.
1: Отлично.
0: Большое иллюстрированное издание «Смотри, Урал! Книга путешествия» от первого независимого детского книжного издательства в России «Самокат». Это увлекательное путешествие по Уральским горам по следам путешественника Олега Чагадаева. Интересные факты, популярные туристические маршруты, загадки Урала и местные легенды с потрясающими иллюстрациями Ани и Вари Кендель. Будет интересно детям от 6 лет и даже взрослым. Не пропустите завтра в это же время розыгрыш этой потрясающей книги.

0: В Екатеринбурге 2 часа и 31 минута. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Здравствуйте. В Госдуме напомнили о том, как подростки могут работать в каникулы. Школьники должны быть официально трудоустроены. Все необходимые нормы для этого прописаны в Трудовом кодексе и касаются возраста от 14 до 18 лет. Депутаты добавили, что школьников нельзя привлекать на вредные и опасные производства, а до 16 лет на трудоустройство ребенка должны дать согласие родители. Автомобилист покинули игроки, отыгравшие в клубе от 3 до 9 сезонов. На счету Степана Хрипунова 364 матча и 114 очков. Брукс Мейсик провел в автомобилисте 7 сезонов и стал рекордсменом клуба по числу матчей среди легионеров. В дни проведения Петербургского международного экономического форума его гости тратят заметно больше обычных туристов. По данным Сбериндекса, средний чек участников и гостей прошлогоднего форума составил 3,5 тысячи. Это почти втрое выше покупок обычных туристов, пишет РБК. Александра Короткова, Радио 7.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит. К

0: Круто. И где мы сейчас?
1: Где-где? Там, где купили апартаменты.
0: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
1: Еще бы. Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Моджа леди, Джоан Осборн, One of Us. И в начале Рик Эсли, Never Gonna Give You Up. Спонсор золотой коллекции у «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: посмотрите за окно или наверх. Какие прекрасные, по-настоящему летние, кучевые облака. Я еще раз вас поздравляю с первым летним днем. Меня зовут Катя Григорьева, и впереди у нас только любимые песни. Мариус и Джулия откроют час следующий. А в конце этого Ванесса Мэй, музыка, понятная без слов. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Соберите новую

0: билетов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
3: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: 103.7 FM. Радио 7.
5: Инструментальную музыку «Радио Си» представляет ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
6: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз».
6: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге 15.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Посольство России заявило, что капитаном захваченного Францией танкера «Тагор» может являться россиянин. Дипломаты называют свои данные предварительными. Судно задержали в воскресенье 31 мая французские ВМС при поддержке Великобритании. По версии французских властей, танкер теневого флота шел из Мурманска. В российском посольстве заявили, что официального ответа на запрос от МИД Франции пока не получали. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было, сказано в сообщении дипмиссии в телеграм-канале. По факту тяжелой аварии в Нижнесергинском районе Следственный комитет завел уголовное дело. Вечером в воскресенье на подъезде к городу Нижние Сергии в ДТП погибла семья из 4 человек. В автомобиль выехал груженный тяжеловоз. Предварительной причиной аварии назван выезд на встречную и лопнувшее у грузовика колесо. Водитель задержан. Портал Е1 опубликовал видео с регистратора одного из очевидцев происшествия. Екатеринбургу напомнили про запрет полетов беспилотников над городом. Мера была введена указом губернатора в мае 2023 года и направлена на обеспечение безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры. Операторам запрещено запускать в воздушное пространство над городом дроны, квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты без специальных разрешений. За нарушение правил использования воздушного пространства над Екатеринбургом владельцев дронов могут оштрафовать. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным оказывается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. И 21% заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения. Пикники, прогулки и поездки на дачу. В Лондоне прошел самый масштабный в истории Англии чемпионский парад. Его провели в честь чемпионства Арсенала в английской премьер-лиге. По данным полиции, за шествием наблюдали не менее 1,5 миллиона человек. Об этом пишет РБК. Игроки и тренерский штаб Арсенала проехали на открытых автобусах по Ислингтону. В это же время парад состоялся всего через день после финала Лиги чемпионов, где Арсенал проиграл ПСЖ. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: И о погоде. Завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9.11, завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: трек к первому дню лета. Это People Disco Machine Substitution на 103.7 FM. В Екатеринбурге 15.10. Мы дальше продуктивно трудимся под любимые песни. Светлана Владимирская на очереди. «Мальчик мой» — это Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Соберите

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Руси, 103,7 FM, в Екатеринбурге 15-19, сейчас за окном плюс 20, завтра примерно такая же погода, у нас плюс 18-20, но возможен небольшой дождь. Что касается ближайших музыкальных планов, это целая команда звезд, Евгений Гришковец, группа Бигуди, Ренар Скауперс, это «На заре», и чуть раньше Ричард Маркс, «Right Here Waiting», Радио Си, 103,7 FM.
1: Реклама. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
2: Кофейня в доме. Большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
5: 103,7 FM. Радио 7.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: В Екатеринбурге временно стала площадью 19.06. Станцию переименовали в честь даты проведения Ural Music Night. Наименование провисит до 20 июня. Об этом порталу 66.ru рассказали в пресс-службе фестиваля. Название станции в поездах теперь объявляет фронтмен Чайфа Владимир Шахрин. Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы, так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Большинство опрошенных настроение во время перерыва лучше всего поднимает домашняя еда. Александра Короткова, Радио Си.
1: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Cherry Tenet», автоцентр «Июль». Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Cherry Tenet Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Cherry Tenet Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Шин Кетч, группа Queen, The Show Must Go On. И в начале Джордж Майкл, Faith, Радио Си, Золотая коллекция. Спонсор выпуска ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: В клинике Нудельмана на Московской 19 все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 16.02. Это Радио Сим. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. Проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти. Напомню, на днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что с 30 мая бензин АЕ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок, заправляться в обычном режиме. Та же ситуация в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями, а также неплановыми ремонтами нефтезаводов, сообщает Russia Today. В Свердловской области ликвидирована одна из крупнейших в стране майнинговых ферм. Спецоперация прошла в Нижнем Тагиле и в соседней Кушве. Оперативники МВД и ФСБ суммарно изъяли свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования. Злоумышленники незаконно подключились к электросети, нанесли ущерб почти на 800 миллионов рублей. Этого объема украденной энергии хватило бы на электроснабжение целого города, отмечают в областной антитеррористической комиссии. Об этой операции силовиков сняли документальное расследование. Оно вышло на одном из местных каналов. В сюжете рассказывается о теневом рынке криптовалют, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге выросли штрафы за неоплату парковки. С 1 июня вступило в силу правило «Единое для всей страны». За неоплату парковки штраф составит 3,5 тысячи рублей, пишет «Новый день». Эта же санкция распространяется на парковку для инвалидов. В Екатеринбурге муниципальную парковку требуется оплатить в течение первых 15 минут, либо уехать с нее в течение этого времени. До 1 июня штраф за платные парковки в Екатеринбурге составлял 3 тысячи рублей. Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде модного дома Чиапарелли, блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в свадебном наряде, плакал и дрожал. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара сыграет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде. Завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 12 минут 5 в Екатеринбурге. И в грядущем музыкальном нон-стопе ждут нас Ёлка, Maroon 5, Милен Фармер. И в начале песня, которая стала популярной у космонавтов. И неудивительно, это «Звезды 3000. Смысловые галлюцинации».
1: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
5: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
5: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Людмила Гусева, спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Добрый день. Поручение президента Путина, правительства ФСБ по обеспечению бесперебойной работы интернета служит частью работы по совершенствованию механизма белых списков, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин отдал распоряжение сегодня, 1 июня, пишет РБК. В ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в Свердловской ГАИ, пишет портал 66. В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет 12 раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках, отмечает «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурита». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: И о погоде. Спонсор ООО «Баден Групп» – «Баден Фэмили». Завтра облачно с прояснениями, а днем небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 9-11, днем во вторник до плюс 20.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы. Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Oh, Father, tell me.

ведь я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дело не

0: Радио Си, 103.7 FM, 16.44, и дальше у нас коллекция, которая не стареет. Lighthouse Family, Westlife и Сандра. Золотая коллекция, Радио Си.
1: Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Соберите новую

0: года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
3: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
4: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца июня этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: В Екатеринбурге без 4:05. Меня зовут Катя Григорьева. А дальше встречайте Элину Гончарову. В конце этого часа на радио Си. Музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио «Сиил» на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Добрый вечер. Поручение президента Путина правительству и ФСБ по обеспечению бесперебойной работы интернета служит частью совершенствования механизма белых списков. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее распоряжение Путин отдал сегодня, 1 июня. ФСБ и правительство должны отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июля. Отвечая на вопрос, с чем связано поручение, если данные о том, что белые списки работают не в полной мере, Дмитрий Песков сказал, что в такие списки включены действительно важнейшие ресурсы, их работа должна быть гарантирована, сообщает РБК. В Екатеринбурге легковой автомобиль «Ауди» перевернулся после столкновения с «КамАЗом» на выезде из парка Маяковского. По словам очевидцев аварии, после удара и переворота легковушка оказалась на обочине, если пострадавшая пока неизвестно. После ДТП в переулке Базовом собралась пробка от Сибирского тракта до выезда из парка Маяковского, пишет Е1. Между тем, в ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье 13.15 КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в Свердловской ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта, но не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. В Москве следственные органы признали отца оперного певца Евгения Кунгурова потерпевшим по уголовному делу о доведении сына до самоубийства. Об этом сообщил агентство РИА Новости адвокат Евгений Черноусов. Он добавил при этом, что Виктор Кунгуров настаивает на том, что идет речь об умышленном убийстве сына. По его словам, эта версия подтверждается несколькими фактами. Напомню, тело Евгения Кунгурова нашли в апреле 24 года под окнами многоэтажки в Москве, где он снимал квартиру. Певец родом из Заречного, Свердловской области, был финалистом шоу «Голос», солистом Калининградского музыкального театра, ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради Ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером Уральской Ночи музыки 2026. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает», сообщили в пресс-службе мероприятия. На станции метро 19.06 также откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». На завтра синоптики обещают нам переменную облачность, вероятны дожди, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до 20 тепла.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на Радио Си, в компании которых сегодня мы с удовольствием встречаем лето. 17.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Привет и приятного вечера. Zayn, Die For Me у нас впереди. Чуть раньше Агата Кристи, «Черная луна». А сейчас на Радио Си о ситуации на дорогах. Яндекс.Карт сообщают нам о затруднениях в 5 баллов. По магистралям много транспорта. На проспекте Ленина в сторону Визы, на Космонавтов из центра и на улице Малышева в оба направления. Крупнейшие пробки сейчас на дублере Сибирского тракта, на Новгородцевой от поворота к психиатрической больнице до объездной. На Учителей Турбинной пробки от Вилонова до проспекта Космонавтов. На проспекте Космонавтов постоять придется на отрезке от Челюскинцев до фронтовых бригад. На проспекте Ленина много машин от Луначарского до Московской и в переулке Базовом скорость потока 3 км в час от асфальтового завода до станции Пионерская.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Зейн Малик объявил недавно, что возвращается в активную музыкальную фазу, и главный хит с пятой студийной пластинки «Die for Me» на Радио Си, там, где музыка, прежде всего, 17.19 в Екатеринбурге, легкого и продуктивного всем завершения рабочего понедельника, скоро с нами Уитни Хьюстон, «Мумий-тролль», «Фантастика» уже через минуту на Радио Си, Лайнел Ричи, «Hello».
1: Реклама.
2: Ура! Верпарк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Когда первая исполнительница хита Долли Партон услышала песню в исполнении Уитни Хьюстон, по ее собственному признанию, будучи в машине, она чуть было не попала в аварию от шока и восторга. Это песня из фильма «Телохранитель» на Радио Си. Золотые хиты. 17:32 в Екатеринбурге. Дамиана Дэвид с нами, далее «Next Summer». Сейчас на Радио Си новости коротко.
1: Добрый вечер. Информация о якобы массовых проверках пожилых водителей с 1 июня не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк и отметила, что наоборот автоинспекторы помогают на дорогах, в том числе участникам движения пожилого возраста, пишет газета.ру. В Свердловской области силовики ликвидировали одну из крупнейших в стране майнинговых ферм в Нижнем Тагиле и соседней Кушве. Злоумышленники незаконно подключились к электросети, нанесли ущерб почти на 800 миллионов рублей. Об операции снят документальный фильм. Сегодня из аэропорта Кольцово все вылетающие дети получают праздничный набор – ароматный пряник, карандаши и раскраску. В зоне регистрации аэропорта в День защиты детей юных путешественников встречает аниматор самолет «Степка», сообщает «Новый день». Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Скромная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара проведет позже на Сицилии. Там будут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Во вторник, 2 июня, нам пообещали переменную облачность, вероятны дожди, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до 20 тепла.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 17:44 в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» хорошо всегда. И уже вот-вот зазвучат яркие песни золотой коллекции «Радио Си». Evanescence, Bring Me To Life, Vaya Candias, What's Woman Without Man. И в самом начале, через минуту, Лес Макьон на «Радио Си». Но сначала о ситуации на дорогах. На «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Яндекс.Карты сообщают о 7 баллах загруженности. По магистралям много машин на Блюхера из центра, на Челюскинцев в направлении Московской, на Малышева в обе стороны и на Белинского в сторону центра. Крупнейшие пробки на дублере Сибирского тракта и Новгородцевой от поворота к психиатрической больнице до объездной. А на Блюхера стоят машины от Мира до Шевской, на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Электриков. Сибирский тракт встал на отрезке от Буторина до Чапаева, там же пробка на Декабристов, и на проспекте Ленина от Бажова до Хохрякова.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2003 год в золотой коллекции радиосеи Evanescence Bring Me to Life. 17:57. Мы ждем новостей. Еще впереди Share, Believe и музыка, понятная без слов, на радиосеи. Через минуту Линдси Стерлинг, Carol of the Bell.
1: Реклама.
2: О, не конч.

0: Партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
1: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
5: О, ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: 103.7 FM. Радио «Сити».
7: Спонсор золотой коллекции ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
8: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге 18.02, это радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. С территории Украины возвращены 165 мирных жителей Курской области, из них 16 детей. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, добиться возвращения людей удалось силами аппарата уполномоченного по правам человека, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен также анонсировала встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцем, где обсудит в том числе тему возвращения жителей Курской области. Ранее курский губернатор Александр Хинштейн заявил о том, что в прошлом году с Украины вернули 120 жителей приграничного региона, но 332 человека остаются пропавшими без вести. Капитан задержанного в Атлантике танкера «Тагор» оказался гражданином России. Об этом сообщил телеканал BFM-TV, ссылаясь на прокурора Бреста Стефана Калинберже. По его словам, капитан не раз отказывался выполнять указания французских военных, поэтому возникла необходимость взять судно под контроль силой. Всего на борту 23 члена экипажа, и гражданство не уточняется. Президент Макрон заявил о том, что задержание прошло в соответствии с морским правом. Но ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал задержание танкера незаконным и граничащим с морским пиратством, напоминает «Москва-24». С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские будут проводить рейды, выявлять гуляющих по ночам несовершеннолетних. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 лет не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Об этом говорится на сайте администрации города. По закону, подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях. Кроме того, с 11 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул. Особое внимание будет уделяться местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей, пишет «Новый день». Сегодня вылетающие из аэропорта Кольцово дети получают праздничный набор, ароматный пряник, карандаши и раскраску. Сюрприз в День защиты детей подготовила авиакомпания «Уральские авиалинии», чтобы праздничный набор помог провести незаметно время в полете. Также в зоне регистрации Кольцово юных путешественников встречает аниматор-самолет по имени Степка. Помогает детям скрасить ожидание рейса, поднять настроение перед полетом, пишет «Новый день». Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила стать фермером. Она купила 10 гектаров земли в Крыму, зарегистрировала фермерское хозяйство и уже начала им заниматься. Об этом она сама рассказала в эфире телепередачи «Звезды сошлись». По словам артистки, у нее 2 гектара заняты под персиковый сад, еще 2 гектара под вкуснейший столовый виноград. Эвелина Блёданс собирается провести на участке большую часть лета, но пока не обзавелась там домом, продолжает выплачивать долги за землю. Но в будущем она намерена производить сладости, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: И о погоде. На радио Си во вторник нам обещают переменную облачность, возможны дожди, ветер юго-западный слабый. Этой ночью от 11 до 13 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим и к которой обязательно вернемся. 18:09 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Приятного вечера. Сейчас на Радио Сия «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Пунция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Пунции» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Реклама. Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400. Акции до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: А далее с нами Виагра и Тедди Свимс, мистер Всезнайка. Приятного всем вечера, и пусть завершение рабочего дня будет добрым.
1: Реклама.
5: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
6: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
5: Все просто. Это «Ривер». SKM «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. SKM «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
6: SKM Development. 8-343-247-84-30.
5: Реклама. ЖК «SKM «Ривер». ОИЗ «SKM «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
9: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас на Радио Си о ситуации на дорогах, а там 6 баллов загруженности. Как сообщают Яндекс.Карты, по магистралям больше всего машин на Блюхера из центра, на Малышева в оба направления, на проспекте Ленина в сторону Виза. Крупнейшие пробки в эти минуты на дублере Сибирского тракта Новгородцевой от психиатрической больницы до объездной. На проспекте Ленина скорость потока 6 км в час на отрезке от Бажова до Хохрякова. А проспект Космонавтов стоит от Челюскинцев до Фронтовых бригад. ГАД на Карла Либкнехта, Розу Люксембург, пробки от Первомайской до Куйбышева и на Комсомольской от переулка Лобачевского до объездной.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: 7 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании «Хорошо всегда». Дэвид Гетта и Сиа ждут своей очереди. «Флеймс» впереди. Сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня «Кокосы».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии, у берегов Восточной Африки, вплоть до начала 20 века, кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: 18.43 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Си». Здесь меньше слов, больше музыки. И в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. В этой тройке «Ace of Base», «Wonderful Life», «Мистер Президент», «Коко Джамбо». И в самом начале, через минуту, «Джо Дассен», «It's a Tune Existe Pa».
1: Реклама. Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
0: И о том, что на дорогах, на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям. Больше всего транспорта сейчас на Малышево в оба направления, на Челюскинце в сторону Московской, на проспекте Космонавтов и с центром. Крупнейшие пробки на дублере Сибирского тракта Новгородцевой от поворота к психиатрической лечебнице до объездной, а на Малышево от Мира до Комсомольска. Самольской, на Челюскинцев, Московской, от Бориса Ельцина до Куйбышева, Сибирский тракт и Декабристов, затруднение от Буторина до улицы Чапаева и на Армавирской за вокзальной скорость потока 2 км в час от Артинской до остановки Хладокомбинат.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Радио Си, 103.7 FM.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: Мы делаем мебель, вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
10: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца июня этого года.
12: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Ace of Base завершают золотую коллекцию Радио Си, ну а мы с вами готовимся к розыгрышу билетов на концерт «Симфония в парке». Не пропустите третий звонок на Радио Си буквально через несколько минут. Прежде новости и музыка, понятная без слов, в финале часа на Радио Си. Паскаль Летаблон.

0: Екатеринбурге 17.01. Это радио СИМ на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Власти России готовят пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. Правительство обсуждает увеличение поставок из Белоруссии, расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля, пишет РБК. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов. Напомню, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил о том, что проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, но трудности подлежат решению. Напомню, в Крыму и в Севастополе с 30 мая бензина E95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. В сети появилось видео из трамвая номер 23 в Екатеринбурге, в котором подростки устроили конфликт с пенсионером и брызнули ему в лицо из перцового баллончика. Видео опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Судя по снятым кадрам, подростки, две девушки, долго и эмоционально доказывали свою позицию, размахивая руками перед лицом пожилого человека, кричали. Выходя из трамвая, сказали пенсионеру, очевидно, что-то грубое и обидное. Он замахнулся на них, тогда ему брызнули из баллончика в лицо, пишет Ядин. В комментариях горожане в основном солидарны, осуждают молодых людей, которые разговаривают матом в общественных местах. И часто это девушки, пишет Ядин. В Свердловской области ликвидирована одна из крупнейших в стране майнинговых ферм. Спецоперация прошла в Нижнем Тагиле и в соседней Кушве. Оперативники МВД и ФСБ суммарно изъяли свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования. Злоумышленники незаконно подключились к электросети, нанесли ущерб почти на 800 миллионов рублей. Этого объема украденной энергии хватило бы на электроснабжение целого города, отмечают в областной антитеррористической комиссии. Об этой операции силовиков сняли документальное расследование. Оно вышло на одном из местных каналов. В сюжете рассказывается о теневом рынке криптовалют, пишет «Комсомольская правда». Безработица в России в марте сохранилась на рекордно низком уровне 2,2%. Таковы подсчеты ВЦИОМ. Такой уровень безработицы минимальный почти за 35 лет, сообщает Ньюс.ру. При этом оценка естественного уровня безработицы находится на отметке от 4 до 5%. Также, по данным исследования, 76% россиян не знают людей, потерявших работу за последний месяц. Ранее кадровый эксперт Илья Варакин рассказал о том, что в России при рекордно низкой безработице наблюдается нехватка специалистов. Параллельно с этим компании сокращают офисный персонал, в том числе в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. Это связано с оптимизацией бизнеса. Казахстан начал поставлять в Россию арбузы и дыни, сообщили в Минсельхозе республики. Первые партии свежих арбузов и дынь направлены на рынки крупных городов Казахстана, а также в Россию из Туркестанской области Казахстана. Там уже начался сбор первого урожая бахчевых культур в этом году. Фермеры собрали 600 тонн арбузов, 500 тонн дынь. Благодаря хорошей погоде и применению современных агротехнологий удалось получить ранний и качественный урожай, отмечают в Минсельхозе Казахстана, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: И о погоде на Радио 7 на завтра, 2 июня, нам обещают переменную облачность, вероятны дожди, ветер юго-западный слабый, этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до 20 тепла.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодняшний победитель получит пару билетов на концерт «Симфония в парке» 27 июня от «Люмисфера». Вечер в атмосфере 3000 свечей и звездного неба. На правах рекламы. «Люмисфера» – всероссийский проект, концерты которого уже стали летней традицией Екатеринбурга. 27 и 28 июня в летнем театре парка Маяковского вас ждут вечера живой симфонической музыки под открытым небом среди тысяч свечей. Вы услышите программы «Симфония в парке» и «Мировые хиты». 6+, уже сейчас ваша задача – дозвониться к нам на радио Си по номеру 235-103,7 и сделать это третьим. Повезет, получите свою пару билетов 235-103,7.
2: Реклама. Кофейня в доме, большой двор, парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И давайте посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Яндекс.Карт сообщают о 5 баллах по магистралям. Больше всего загружено Малышево в оба направления. Проспект Ленина в сторону Виза, Восточная в направлении вокзала и Токарей в сторону Репина. Крупнейшие пробки на дублере Сибирского тракта, Новогородцевая от поворота к психиатрической больнице до объездной по-прежнему. А на Малышево скорость потока 2 км в час от Гагарина до Комсомольской на Московской. Серьезные сложности от Хомякова до Куйбышева, на проспекте Космонавтов от Завокзальной до фронтовых бригад и на проспекте Ленина постоять придется от Луначарского до Хохрякова.
0: Радио Си 103,7 FM.

0: На радиосе игра «Третий звонок» и розыгрыш билетов на роскошный вечер в атмосфере тысяч свечей от «Люмисфера». Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Константин.
0: Константин, хочу поздравить вас с первым днем лета.
1: Спасибо.
0: Больше, к сожалению, не с чем. Вы сегодня самый быстрый.
1: Понятно, спасибо большое.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это?
2: Меня зовут Юля.
0: Юль, сегодня, в первый день лета, вы дозвонились на Радио Си, чтобы передать привет и ваш номер два.
2: Передаю привет всему городу Екатеринбурга. Всего хорошего.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Снова Константин.
0: Завидное упорство, и, в общем-то, оно случилось не зря. На этот раз ваш номер 3.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Константин, вам достается пара билетов на концерт под открытым небом. «Люмисфера» в атмосфере тысяч свечей. Это будет волшебный вечер. С кем пойдете?
1: С женой, конечно.
0: Привет жене.
1: Хорошо, обязательно.
0: Пусть настроение сегодняшним вечером будет замечательным.
1: Спасибо, Радио Си, лучше.
0: На правах рекламы. «Люмисфера» – всероссийский проект, концерты которого уже стали доброй летней традицией Екатеринбурга. 27 и 28 июня в Летнем театре парка Маяковского вас ждут вечера живой симфонической музыки под открытым небом среди тысяч свечей. Вы услышите программы «Симфония в парке» и «Мировые хиты» для слушателей старше 6 лет.
3: Реклама.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом на 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Соберите

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Карусель Райт на радио Сия, золотые хиты и то, что в моде, 19:43 в Екатеринбурге. Приятного всем вечера, с завершением вас первого летнего рабочего дня. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции Расмус, Анет Ольсен, October and April, Дайда Хантер. В самом начале, через минуту, Саманта Фокс, Touch Me.
1: Реклама.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: И о том, что на дорогах. На радио Си спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. А Яндекс.Карт сообщают о затруднениях в 3 балла. По магистралям пока сложно. На Малышева в сторону ЖБИ, на проспекте Космонавтов из центра и на 8 марта в сторону Ботаники. Крупнейшие пробки на Космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. На Стрелочников много машин, от Челюскинцев до Черепанова, на Малышева от Мира до Комсомольской, а на Щербакова также пробка от Прониной до Лыжников и на Турбинной. Постоять придется от Учителей до проспекта Космонавтов.
6: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской, 19, эффективно решает деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Красивейшая песня в завершении золотой коллекции радио «Сирасмус» и Аннет Ольсен. 19:58. Впереди у нас последние на сегодня новости. Scorpions, Does Anyone Know? И музыка, понятная без слов, диджей грув, вальс из фильма «Мой ласковый нежный зверь». Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, 1000 товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 20.01. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый вечер. В МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул. Особое внимание будет уделяться местам массового отдыха, скоплению людей и развлечению детей, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений, четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум в ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Он опубликовал карту температурных аномалий на предстоящий период. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради Ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером Уральской ночи музыки 2026. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает». На станции метро 19.06 также откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация», дом с
0: И о погоде на радиосе спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А на завтра нам обещают облачность с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью по области плюс 11-13, а завтра днем в Екатеринбурге и Краснотуринске до 20, тепла в Нижнем Тагиле плюс 17-19, в Новоуральске и Первоуральске завтра днем максимальная температура плюс 17 градусов.
2: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим, в компании которой наверняка прекрасно проводим первый летний вечер. 20:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас масса прекрасных песен. А сейчас на Радио Сия минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Унция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унции» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Реклама.
2: «Уникум

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Радио Си. Екатеринбург 103,7 FM.
3: Ну а впереди у нас группа Сплин. Уже вот-вот. The Future X. This Kind of Love на Радио Си.
4: Реклама.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод. Розница. Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
9: Радио Си.

0: Ну, а мы, к счастью, сегодня ловим по-настоящему летний вайб в компании «Радио Си». Всем прекрасного отдыха. 20 минут 9 в Екатеринбурге. Дабас и Крис Ри, роскошная Джозефин у нас впереди. А через минуту Леони и Скотт Кэллум, новинка «Стей» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Ура! Веер-парк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Половина девятого в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сия, и с нами по-прежнему здорово. The Weeknd на очереди, Blinding Lights. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: 20:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Прекрасного всем вечера. И в последней четверти часа у нас традиционные хиты золотой коллекции в этой тройке. Three Doors Down, Анина, Reason Is You. В самом начале Газипа, I Like Chopin. Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
1: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: 2003 год и одна из наиболее успешных лирических рок-баллад начала тысячелетия «Freeders Down» на радио Си в золотой коллекции. 20:57, скоро Гаррет Гейтс «Unchained Melody» и через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на радио Си. Кенни Джи, «Malibu Dreams».
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Соберите новую коллекцию.

0: Есть ограничения.
1: 103.7 FM. Радио 7.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 21.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. 2 июня синоптики обещают нам облачность с прояснениями, вероятные дожди, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 11-13, завтра днем в Екатеринбурге асбесте или сном до 20 тепла, такая же температура в Каменске-Уральском, а в Полевском завтра до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Гарик Сукачев и «Неприкасаемые» на радио «Си». Нестареющая классика, конечно, музыка, которую мы любим. 21.14 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. А прекрасного всем вечернего отдыха. Впереди у нас песни «Друг за другом», «Пицца», «Оружие» и «Бенсон Боун», новинка «Мистикл Мэджикл», «Альфавиль» и «Милен Фармер» уже через минуту «Флайн Децибелс». Это радио «Си».
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Соберите коллег.

0: по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: 21:47 в Екатеринбурге. Прекрасного всем вечернего отдыха в компании «Радио Си». Там, где музыка прежде всего, далее сборник хитов золотой коллекции «Эрос Рамазотти», «Анамоционе персемпре», «Аэросмит», «Крайн». В самом начале «Каома», «Ламбада». Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция

Эрос Рамазотти в золотой коллекции «Радио Си» без минуты 10 вечера в Екатеринбурге. И впереди нас с вами ждет вечер романтический в компании песен о любви и самых красивых баллад. Джо Кокер в дебюте «My Father's Son». Но сначала музыка понятная. Без слов на «Радио Си» Эдвард Симони «Дом восходящего солнца».

0: 22.01 в Екатеринбурге, радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. Во вторник, 2 июня, синоптики обещают нам облачность с прояснениями, вероятны дожди, а ветер юго-западный слабый, этой ночью плюс 11-13, завтра днем до 20 тепла.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си с

0: В Екатеринбурге половина одиннадцатого. С вами Радио Си и романтический вечер. Здесь песня о любви и самые красивые баллады. Араша и Лена Пью Лав на очереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги. Хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи. Отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы. Если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
4: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: слов на радио Сі.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Торговий комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 23 часа в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. Во вторник нам пообещали переменную облачность, возможные дожди, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 11-13, днем до 20 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си. 103.7 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовое молоко можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноохотных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
3: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои и провоцируют других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самый теплый весенний сезон в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными наборами. настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
6: А, коровы! Будете здоровы.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной. Thank you.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе. А за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
3: Здравствуйте! Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных личной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои и провоцируют других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23:00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче, были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными наборами. настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
6: А, коровы! Будете здоровы!
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноходных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижение когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
3: Здравствуйте! Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КоАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23:00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче, были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными наборами. настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
6: А, коровы! Будете здоровы!
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной. I'm real.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения важно.

0: где могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая 1000 километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноходных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
3: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 1923 году, в 1995 и в 2020. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: «Унция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унции» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
7: А, коровы! Будете здоровы!
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Autonews изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной.